начинал ты его. Бенатор мелчану жилеть, и за мой туал ты обезу для жилет. Жилет! И шлэк штазит. Рефинал ты его. И пулавал ты пулав, сейда да баштарария, и лафон, а лафон. Риду ту. Lo riso admirável de quem sabe e gosta. Ter lavado hoje muitos